Независимое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Независимое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Унеси меня, молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня, всю дорогу промолчу. Я потерял счет своим дням, потерял Бога в руках чужих. Послушай, дорогой, покажи меня ему хоть между небом.

0: кто такой?
1: Я Бусли.
2: Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

Радиошок.ру.

всей искрой бестолонцы человека образует.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Где новая музыка, там шок. Там шок.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: На улице мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь в метро, где-то на

видение проникает свет. Идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мху и вновь зовут.

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь с зимними звездами.

Радио Шок. Радио Шок.ру. Прямой эфир на Радио Шок.

0: Добрый вечер! Здрасте!
1: Привет всем! С вами Big Sky FM в лице диджей, точнее, диск-жокей Максим.
0: А, диск-жокей Сергей.
1: Доктор психологии.
0: Да-да-да, обращайтесь. Что-то давненько мы с вами не слышались.
1: Да, у нас были такой вакейшн небольшой, аж на полтора месяца, но ничего, за это время мы возмужали, набрались летних впечатлений всяких, ну и, конечно, очень много крутой музыки, которую мы сегодня и продемонстрируем.
0: И не только сегодня, я надеюсь.
1: Да.
0: Вот, ну вот вам, пожалуйста, Савотшиты, самая летняя композиция, которая вообще бывает в мире, прям вот летнее не бывает. Вот, Wipeout, чё?
1: Да, да, в исполнении такого коллектива, как American Authors.
0: Кто так? Американские авторы?
1: Да, да, да, ну просто альтернативная группа из США, который вот решил поиграть пляжную музыку, а чё бы нет. И пригласили вот сумасшедшую танцующую скрипачку из Канады Линдси Стирлинг. Она неоднократно у нас уже звучала в той или иной ипостаси.
0: Вот. Ну, скрипки я там не заметил, но я надеюсь, что...
1: Не, электронная скрипка, она звучала, ты просто невнимательно слушал.
0: Я следил за гитарой, я же гитарист, шутка. Значит, потом...
1: Одни гитаристы в стране.
0: Да-да-да, треугольники открытые стоят. Значит, мы вам потом объясним, что вам надо делать сегодня и всегда. А пока, передняв... Эту эстафету, о, атлета забыл все слова важные. Вот, мы продолжим канадскими прекрасными парнями и девушкой-барабанщицей. Сегодня так или иначе прекрасный пол будет присутствовать практически
1: да,
0: везде.
1: Ну да, так это здорово, это все-таки у нас лето. Еще до сих пор лето, то есть, а лето оно располагает к чему?
0: К прогулкам. Во всех смыслах этого слова. Короче, группа называется Wine Lips. Композиция будет называться Shakes. Вот. Это, ну, такая немножко нервная песенка как раз про прогулочки, что нефиг шлундать по улицам, особенно вечером. Вот.

0: Вот вам песня про гуляние. Хватит тут уже на гитарах скрипеть. Вот. Надеюсь, что она вам понравилась. Значит, прежде чем мы продолжим, я просто обязан сказать. Radioshock.ru — это наш официальный сайт, он стал новый, красивенький. Там есть... Раньше была кнопочка общения, теперь общаться, общаться. Вот, нажимайте.
1: И общаться и немедленно. Вот кто нас слушает обычно в прямом эфире? Алёша В, да, Миша с Измайлова, да...
0: Еще пара.
1: Еще забыл, как зовут из Монреаля. Как?
0: Семен? Пускай будет Семен сегодня.
1: Семен Канада. Старых баб не надо.
0: Новых давай. Вот, и вы туда пишите. Телеграм-канал Big Sky FM.
1: А, да, телеграм-канал обязательно, потому что телеграм все-таки еще у нас в стране пока существует.
0: Да, вот, туда тоже можно.
1: Там, чем телеграм-канал хорош, что там архив наших передач, их можно переслушивать и переслушивать. Так же, как и в ВК, тоже висит у меня плейлист в шапке профиля.
0: В шапке профиля.
1: Да. И там аж 135, сегодня 136-я, да, по-моему, передача, да, у нас.
0: Все.
1: Так что все можно переслушивать, отбросить все дела и...
0: Уйти в это самое
1: посвятить,
0: на пару дней.
1: Посвятить, да. Потому что музыкальный все-таки материал интересен. Вот рок-н-ролльное настроение, то, что задал нам сейчас диск-жокей.
0: Максим.
1: Максим. Да, да, продолжим.
0: Канадское рок-н-ролльное настроение.
1: Продолжим теперь шведской кантри-рок группой под красноречивым названием Bourbon Boys. Ну, тут все понятно.
0: Я тебе сейчас, мы это послушаем.
1: Парни с жидкой валютой, и, так сказать, да-да, и их будет веселенькая песенка «Rock'n'Rollin' Man». Тут здесь тоже все понятно.
0: Это про вас, наверное.

0: И надо делать так обычно.
1: Я бы хотел посмотреть в глаза вот этим чувакам, которые называются Bourbon Boys, после того, как они это самое...
0: Обурбонец.
1: Тут конец.
0: Да, это вот интересуется диск-жокей Сергей. И не зря интересуется. Дело в том, что как раз буквально вчера у нас же есть корреспондент в Нью-Йорке, которого зовут Вивисектор. Вот, и я вчера, ну, а мы созвонимся по выходным. И вчера я Мишаню спросил, а какой вид бухла в Америке самый такой, знаешь, самый, вот как у нас раньше, вот, да, вот такой вот, самый плохой. И как раз бурбон относится к самым дешевым сортам пойла. Вот, его пьют только самые негодяи, у которых денег нет. И песня приобретает сразу другой смысл. Немножко.
1: Ну, тут все относительно. Бурбон, на самом деле, это просто вискарь, который этот самый...
0: Не додержал. Рано открыли. Не дождались.
1: На кукурузе в основном.
0: Вот, видишь, кукуруза там дешево, поэтому... Да можно грызть.
1: Ты у меня кукурузу будешь, сука, грызть.
0: Да-да-да. Это были рецепты, как это, популярная кухня вечерняя, воскресная. Чем мы продолжим? Раз уж такие рок-н-роллин мэн, понимаешь, ответит ему, опять же, развеселые канадские парни. Иногда, вы знаете, меня бросает...
1: Опять Канада.
0: Опять Канада. Сегодня только Канада. Только или вот... А в конце, наверное, и хоккеисты подойдут, но лучше не надо. Короче... Я не ожидал, что будет вот так вот. Ансамбль называется Subhumans. О, то ли из Монреаля, то ли из Фигаля. Там, ну, знаете, ну, Канада. Вот, это 78-й
1: год. Монреаль, отзовись.
0: Да-да-да, кстати, Монреаль. И я знаю, ты в машине едешь, и можешь включить погромче, чтобы вся улица слушала. Вот, группа реально, 78-79 год. Два альбома быстренько разлетелись, как было положено панкам в то время. Ну, или пошли там другие хорошие группы. И песенка из их дебютной пластиночки, которая почему-то не издавалась в Канаде. А не издавалась она почему? Потому что она называется очень просто «Fuck you». У нас, наверное, можно так говорить. Ну, наверное. Послушайте ее. Это ни про кого. Хотя, возможно, найдется какой-нибудь. Вот кто не напишет в чат, вот тому посвящается эта песня. А-а-а!

0: Ну разве это не прекрасно?
1: Это была группа Subhumans.
0: Молодец. И доктор психологии, он же диск-жокей Сергей. Известный в миру под другими именами, но лучше бы вам этого не знать. Мой вам совет. Это передача Big Sky FM на Радио Шок. Вот как-то так.
1: Да.
0: Че, давайте продолжим. А, слушайте, почему это, собственно, в том числе прозвучало? Я тут потерял кинематографическую девственность. Я посмотрел фильм «CBGB». Поздравь меня с этим. Ничего так себе.
1: Понравился?
0: Ну так, стиляги, вид сбоку. Концовка хорошая. Вот. Ну, об этом как-нибудь в другой раз. И в программе «Кинопанорама».
1: Вот. Вообще, наша сегодняшняя программа должна была выйти еще аж полтора месяца назад. Ну, там, по всяким причинам мы не вышли. А тогда как раз вовсю гремел чемпионат мира по футболу. Вот. И этот чемпионат вообще прославился. Там было очень много интересных таких поворотов, спортивных и не очень. Что-то стоит только это самое... вмешательство самого Дональда Трампа в правила, так сказать, игры в футбол.
0: Что-то да, вот, было.
1: Вот, и по следам вот этого чемпионата можно послушать какую-нибудь песенку про футбол, и песенка будет так и называться «Гол». Ну, что, от...
0: Зачем умничать?
1: От вот, команды «Локомондо» из Греции, вот, кто такие, потом поговорим. А сейчас песенка «Гол». Давайте порадуемся.
0: Ура!

0: Хотелось бы знать, о чем он там вещает.
1: Ну, наверное, он радуется, что сегодня наш питерский «Зенит» обыграл московское «Динамо» 3-0 дома.
0: Да ты что, да. Это прямо круто. Новости спорта на Радио Шок, дорогие друзья. Не просто так. Программа вот прямо, вот у нас прям все. Можно ничего не слушать, слушать только Big Sky FM, здесь программа «Время» практически. Вот. А диск «Джокей» Сергей. Ты хотел рассказать, кто такие.
1: А, ну вкратце.
0: Извини, я прямо думал, что вы реальные испанцы, очень похожи прямо.
1: Да, а я думал сначала, что это итальянцы, оказались, что греки. Группа Локомондо, на самом деле, вот ключевая греческая ска и регги команда.
0: Прикиньте.
1: Ну, в каждой более-менее приличной стране должна быть группа, где там хардкор какой-нибудь, с рокобили, ну и ска, естественно. Ну,
0: логично.
1: Так и вот...
0: И каким-нибудь сикабилой еще обязательно.
1: Ну, как без этих? Ну, вот... И действительно, вот в 2003 году вот образовалась такая группа, причем они соединяли вот ямайские ритмы с какой-то такой еще греческой традицией, ну как без этого. Ага. Вообще, «Локомондо» переводится как «сумасшедший мир».
0: Логично.
1: Вот, образовались они, как я говорил, в 2003 году, Греция, Афины, и за этой группой стоит такой, двое, точнее, персонажей, зовут тоже...
0: Сейчас, не ошибись, это важно.
1: Маркос Кумарис. И Янис Варнавас.
0: Вот, дорогие друзья.
1: Что-то такое.
0: Вот в чем дело-то.
1: Что-то такое, даже вот в этих именах есть не греческое, а какое-то прибалтийское.
0: Что-то,
1: вот, что-то подозрительное.
0: Что-то настораживает как-то,
1: вот,
0: да.
1: Ну какие-то. И тем не менее, вот такая хорошая группа, очень такое классная ска у них. Просто помимо этой песни я знаю еще много. Мы, наверное, в наших каких-нибудь последующих передачах вспомним про этих греков.
0: Обязательно.
1: Локомондо. А сейчас нам что-то дальше приготовил Максим. Я что-то сегодня запинаюсь. Давно не выходили в эфир. Действительно, такие перерывы вредны.
0: Ну, мы постараемся это исправить.
1: С одной стороны, а с другой стороны, конечно, и надо перерывчики делать, потому что дела у нас.
0: Нельзя пахать тут, не вылезая. Вот, ну,
1: тем более, ну, опять же, нужно иметь понимание, нас вообще слушает кто. Или давайте, если кто есть в прямом эфире, отзовитесь.
0: А иначе прямо сейчас уйдем нафиг.
1: А те, кто будет слушать записи, вот завтра будет ВКонтакте к вечеру и в Телеграме запись нашего эфира, вы тоже там что-нибудь отметьте, там какие-нибудь комментарии, но, ну, желательно не очень ругательно.
0: Ну, мы стараемся.
1: Мы же стараемся, конечно. Все-таки в каком-то смысле все-таки молодцы, потому что кроме нас это мало кто делает. Вот,
0: да,
1: именно такую
0: никто.
1: Музыку продвигает. Я знаю, есть в Москве, по-моему, целое интернет-радио, я забыл, как называется.
0: А не важно.
1: Подписан я, который именно посвящено просто постпанку. Да, то есть там вот постпанк 25/8 постоянно. И там есть какие-то тематические передачи, то есть там про какую-то определенную такую...
0: И все постпанк.
1: Ну, постпанк-радио,
0: я бы умер,
1: ну, я не
0: слушай,
1: знаю.
0: Вот. У нас там много лучше.
1: Ну, вот у Максима существует радио, посвященное серфу. А вот так вот, чтобы поговорить...
0: Пообщаться, рассказать.
1: Да, может быть, какие-нибудь глупые шутки там за 300.
0: Да,
1: это к нам.
0: Это только здесь. Поэтому вот дядя Сережа сейчас вот итальянцев хотел. Пожалуйста, Сан-Ремо практически.
1: Сан-ремонтник.
0: Да-да-да. История была такая. Что-то недели три назад играл я рок-концерт, и потом, как артист такой, значит, на такси домой, как положено. А в вечернее время кого можно увидеть в качестве таксиста? Какого-нибудь измученного жизнью человека, такого молчащего за рулем, такого. Подъезжает веселый такой молодой человек, тоже, кстати, не обремененный волосьями. У него не то, что в машине играет, а прямо орет группа, которая... Вот, блин, я вообще не ожидал, что в Петербурге кто-то об этом знает. И причем орет на всю Восьмую Советскую. Это была очень приятная поездка. Вот, и дорогой наш необремененный волосами друг, спасибо тебе за это. Отзовись, прокатимся, покатаешь нас, например. Короче, итальянцы Goosebumps. Вот, это как раз вот из серии такого грязного рокобили, который сейчас входит в моду. Альбомчик прошлого года, который называется Bad Habits, что означает вредные привычки. Очень вредные привычки. Ну и прямо вот такая песенка. Давайте ее и послушаем.
1: Да, давай послушаем, что слушают таксисты.
0: Да-да-да, и итальянцы. Все, давайте.

0: Ну, вот примерно так.
1: Да, вот если б не сел бы тогда в такси и не знал бы про, что существует группа...
0: Я знал.
1: А, ты знал? Я знал.
0: Да. Вот не сел бы ты тогда, и жизнь бы твоя по-другому бы пошла. Дорогой юный друг, который сейчас слушает передачу Битскай ФМ.
1: Да, и вот давайте поэтому послушаем что-нибудь более дикое и лютое. И будет группа Rabia Sorda. Что с испанского можно перевести как «глухая ярость». И вообще это дочерний проект некого Эрка Айграса из мексиканского индустриального дуэта «Хоксико». Вот.
0: Нам кранты.
1: «Хоксико» мы слушать не будем, потому что это такая специфическая IBM Industrial, что обычно мы ставим под конец наших передач. Но, возможно, как-то послушаем. Ага. И вот его проект «Rabia Sorda», он такой более лайтовый с одной стороны, а с другой стороны там всякие другие штуки присутствуют. И... Я очень под впечатлением от Rabia Sorda, и вот для знакомства мы пока послушаем песенку Demolition, и, между прочим, это кавер на перуанскую группу Los Saicas, которая
0: именно
1: аж 65-го года мочит там серф и всякое такое. Сейчас они существуют, или а ты их знал, да?
0: Слушай,
1: Los Saicas.
0: У них вот в те 60-е годы, по-моему, был всего один альбом, и он практически культовый. А вот песня, которую мы сейчас услышим, это прямо вот просто вот единственное,
1: тогда,
0: что может
1: быть. Тогда немедленно слушаем. Итак, Demolition, группа Rabia Sorda и кавер на перуанскую группу Los Saicas.
0: Мы вас предупредили.

0: Вот вам.
1: Это прекрасно.
0: Это обалдеть просто. Вот мексиканский дядька, который еще электронщик. И как его, скажите, как его зовут, забыл уже.
1: Как? Из Хоксика.
0: О, ну вот, видите.
1: Эрк Айкрок.
0: Вот, вот, ну, вот, а вы говорите. Ну и Лос-Айкос, это просто чудо какое-то. Причем, знаешь, это же, я вот сейчас вот заглянул на страничку в интернете. Все будут по интернету лазать. Типа, у них, оказывается, при жизни были только вот маленькие пластиночки, а не одной большой. Вот. И только в конце 90-х годов пытливые коллекционеры нашли все эти чудеса и понеслась, и понеслась.
1: Вот под какие песни нужно орать этим самым «Сайка, давай».
0: Да они не знают, они так не могут. Ну, давно, давно ли вы орали «Сайка, давай»? У вас есть сейчас такая возможность? Не поможет, но попробуйте. Radioshock.ru, кнопочка общения.
1: Да,
0: ну,
1: мы предоставляем вам площадку для того, чтобы вы высказались. А где вы?
0: Да, первые три сообщения бесплатно. Значит, так, чтобы как-то снизить градус психиатричности, доктор в психиатрии.
1: А у вас не получится.
0: А попробуем. Значит, так, сейчас будут... Я думал, что они англичане, это было бы логично, а нет... Оказалось, американцы Степин Разор Блейдс. И не откуда-нибудь, а из штата Пенсильвания, что тоже удивительно. Песенка Джим Джонс Лаверс про этого самого, про как это называется, Казанова. Такой уличный Казанова. Вот. Вы его послушайте.
1: Казанова, Казанова, зови меня так.
0: Зови меня там. Ну, в общем, послушайте, не про стиль, ни про чего говорить тут бесполезно, вы сейчас сами все поймете. По-моему, это классно.

0: не Казанова, а Лавелас, я вспомнил. Это который ходит по улицам и до всех докапывается. Особенно до красивых таки девушек. Это программа Big Sky FM, здесь музыку ставят.
1: Приставучка.
0: Приставучка, я точно. Этот, нефилет. Степен Razor Blades, и название хорошее, и песенка веселая, Jim Jones Lovers. А сами из Америки. Я думал, там такая вот культура. Ну, все-таки мне казалось, что это больше в английскую сторону. А нет.
1: Ну что, хорошая хулиганская. Надо будет эту на карандаш взять, эту группочку послушать. Может быть, там есть что-нибудь еще интересное.
0: Пришлю. А вам не пришлю, дорогие друзья, потому что молчите, как, я не знаю, как рыбы.
1: Да, да, у нас сегодня лютый плейлист подготовили, и следующим будет уже это самое фолк-панк, и фолк-панк будет, конечно, кельтский, но не ирландский, а Шотландии. Причем Шотландии вообще с лютой какой-то дикой глубинки. Это даже не совсем Шотландия, а такие есть гибридские острова, называются слева, слева, если по карте смотреть, ну, ближе к Атлантическому океану над Ирландией. То есть,
0: круто.
1: То есть, и вот там живет прямо вот такая самая деревенщина, вообще гопота, но тем не менее играют вот эта троица, вот такую вообще просто заводную, такую неординарную музыку. Я прямо вот попался мне этот альбом Uptown Funk, называется, 2019 года. И это просто шедевр, там хит за хитом, и я думаю, что в разработку берем и на какие-нибудь следующие передачи тоже будем это все ставить. А вообще, эта троица Пит энд Дизель называется.
0: Уже шикарно.
1: Вот, и вот для затравочки песенку поставим Western Isles. То есть как раз западные острова, как раз он поет, в принципе, все его песни про это дело, про того, как здорово они там у себя
0: на островах
1: проводят время, и им не надо вообще большой город какой-то.
0: Правильно.
1: И так хорошо.
0: А сейчас и вам будет хорошо.

0: Пит энд Дизель.
1: Пит энд Дизель, Western Isles. И вот слушаешь вот этих парней, и прямо вот хочется туда попасть, на эти острова.
0: Необремененные цивилизации. Причем север Шотландии, прямо вот там, вот там. Там, знаешь, вся эта английская цивилизация, она же медленно туда доходила, такая стандартная. То есть люди правильные.
1: Вот да, да вот. Причем у них они поют не совсем на чистом английском. То есть они туда вот именно старинные гальские слова включают. Некоторые песенки на пластинке даже вот прямо на гальском так и поются.
0: Слушай, ну круто же. Поставим еще, но потом.
1: Обязательно, это стоит того. Песни просто все одна за другой замечательные.
0: А вы слушайте и, не знаю, там ножками дергайте в знак уважения к нам.
1: Да. И остальными частями.
0: Да-да-да-да-да. Короче, значит, поскольку время уже приближается к тому, чтобы поставить еще серфу инструментальной музыки.
1: Да, серф еще будет сегодня.
0: Обязательно будет парочка еще. 1-2, ну слушай, не больше, 1-2, так, больше не надо. Вот, короче, классная группа Мадейра. Серега, ты знаешь Мадейру? Наверняка же слышал про такие.
1: Ну, слушай, название мне знакомо для начала. То есть уже располагает.
0: Уже, да, в доверие входит.
1: По сути, все равно, что коньяк, что Мадейра.
0: Да. Ну, я сейчас задумался.
1: Ром ли португальский или вино, все равно это...
0: Тамара или Вера.
1: Катерина тоже все равно.
0: Вот сейчас говорил про этих прекрасных парней, Пит энд Дизель, которые поют не на совсем английском языке. Вот пойди у нас на Марата, там по вечерам иногда бывают рок-н-ролльные вечеринки, там тоже все поют не на очень английском языке.
1: Но стараются.
0: Да-да-да. А сейчас вот вообще не надо никакого языка. Мадейра — это дико крутая группа. Это такой человек, которого зовут Айван Панкратчик. Просто фантастический гитарист. И сначала он стал известен по

0: сейчас будет. Ну, что скажете, господа? Вот вам, пожалуйста, вот как это должно выглядеть.
1: Да, да, вот именно так должен звучать лютый серф.
0: Воскресный вечер. Лютый серф, воскресный вечер.
1: Да и в любой другой вечер. Я вот, допустим, вчера заехал на Плагу Арена, то есть, по-моему, перевести, что чумовая арена.
0: Ну как, ну, я там тоже был.
1: На Арсенальной 1, ну, и там тоже вроде как бы играли серф, но совершенно не такой, нет.
0: Там были люди из другой, этой самой спортивной секции. А тут вот прям, да, очень прям всем рекомендую. И почему в том числе Мадейра сегодня прозвучала? Потому что в группе Мадейра, ну, слышали там и мастерство, там, скорость исполнения, все дела, вот все вот это вот. Есть там ритм-гитарист, которого зовут Патрик О'Коннор, что, кстати, тоже нам не последняя фамилия в нашей программе. Вот. И в этом году, буквально что-то месяца 2-3 назад, он выпустил прям сольный альбом, который под другим названием, естественно, «Левиафанс». В этой тусовке что ни название, то прям ужас. Тоже очень рекомендую послушать. Ну и Мадейра, это круто. И все.
1: Ну и вот я Мадейру сегодня слушал первый раз, и мне понравилось. Вот. И мне напомнило, знаешь, что вот эксперименты серфовые такого исполнителя, которого ты тоже знаешь, Мартин Чили.
0: Еще как.
1: Вот.
0: Который вот из Атлантикс.
1: Вот похоже.
0: Да, да, да. Вот, ну, хватит уже тут.
1: Да, я предлагаю отдохнуть немножко. Вот,
0: да, отдыхаем.
1: Да, и послушать немножко такого южного рока, или как это, вот такая смесь

0: блюз-рока, кантри, что-то такое вот южноамериканское, то есть атмосфера вот таких вот... таких байкеровских клубов, что ли, такое. Где,
1: мрачная атмосфера юга.
0: Где, опять же, вот много льется бурбона, где пляшут красотки в этих самых, в шляпах ковбойских.
1: И дамы в соболях.
0: Дамы в соболях, это чуть севернее, это в Чикаго. Вот. И такая композиция «Don't Whistle Back» от группы «Burning Bridges», я, то есть «Горящие мосты». Ну, то, название говорит за себя,
1: хорошо,
0: но
1: хорошо.
0: Ничего про них не знаю. Да, в принципе, знать особо и не желаю. Композиция сама за себя говорит, и реально вот очень атмосферная такая. Я не любитель такой музыки, но вот это действительно шедевр.
1: Вот эта южная музыка, знаешь, есть там приемчики, которые схватят любого.
0: Да, да, которые можно тоже использовать где-то еще.
1: В жизни. Вот, короче, мы их не знаем. Главное, чтобы они нас не знали. Вот что главное это. Че, слушаем?

0: Ну вот вам песенка про эти горящие мосты. Самая эта песня «Воскресный вечер».
1: Песенка про то, что не свисти.
0: Логично, особенно если ты на юге, там, в Купчино. В Купчино не свисти. Радиопередача Big Sky FM к вашим услугам, господа. Диджокей Сергей, который только лучшее вам дарит.
1: Да, и дарит вам тепло и уют Максим, он же диджокей Макс.
0: И в знак того, что у нас сегодня мирные намерения по отношению к вам. Вот. Этот коллектив у нас звучал неоднократно, и Сергей его приносил, и я тоже не удержусь. Великолепная, как ее, Эми Тейлор, по-моему, ее зовут, эту прекрасную блондинку из Австралии. Эмил and the Sniffers, естественно.
1: А, да. Амил и...
0: И ее
1: нюхачи. Да, отлично, отличная группа. Наверное, из такого панк-рока, который соединяет и старые традиции, и новые, наверное, лучше.
0: И соединяет это вот прямо так, как надо. Я вам скажу, я не помню, была ли у нас эта песня в эфире, вполне возможно. Будем надеяться, что нет. Но такой качественной матерщины и посылание вообще по всем австралийским адресам вы нигде больше не услышите, как только у нас в программе. Песня называется «Jerkin». Я надеюсь, что это все-таки про общение по интернету. Как там люди переписываются, там, туда-сюда, там, вот это вот. Я надеюсь.
1: Не, здесь больше.
0: Эта песня глубже.
1: Здесь намного, да, глубже все.
0: Оцените глубину.

0: Вот примерно так. Вот так
1: ну,
0: вот.
1: Вот эта песня открывает последний альбом, по-моему, 2025 года, Amil and the Sniffers. Но я вот неоднократно говорил, что вот если смотреть вот эту группу и на вокалистку в частности, то вот она такая, вся такая какая-то такая спортивная, в каких-то трусах выступает. Ну, вообще, так слегка сказать грубо, антисексуально. Но вот как-то увидел их ее в дуэте с Себастьяном из Viagra Boys. Они там пели какую-то старинную кантри-песню, и там она вообще преобразилась. То есть она реально там в ковбойской шляпе распустила волосы свои. И, бля, она реально красивая. Ну, вообще, молодец. То есть она может, ну, в разных ипостасях быть. Вот. Ну и, конечно, Amil and the Sniffers.
0: Артистка. Как бы, я их обожаю.
1: Группа знаковая, да.
0: Да-да-да.
1: Ну вот, и я все-таки вот в завершении темы южного рока, вот у нас же тоже пытаются это исполнить там и на английском языке, там в каких-нибудь там барах, типа Money Honey, там где-то в Москве, может еще как в Перми где-нибудь. Вот. Но никто не делает этого практически на русском языке, а на русском языке вот буквально вот красиво ложится у такого исполнителя, как Богдан Бобров. Вот.
0: Богдан Бобров. Москвич, наверное.
1: Наверное, да. Откуда ты знаешь?
0: Словосочетание похоже. Но неважно.
1: Вот, и у него вот это здорово получается ложить, вот, класть.
0: Нет, вот в данном случае...
1: Ложить!
0: В данном случае ложить! Вы ложите, южный рок-то ложите!
1: Ложить вот эту американщину прямо на русский язык, и здорово получается. Единственное, что у него налет такого христианского рока, то есть он немножко на своей волне. Ну, давайте послушаем.
0: Так слушай, а вот южная традиция, они же все там, они глубоко прямо... Религиозный, прямо очень.
1: Ну вот и будет песенка под названием «Мама говорила».

0: Это был Богдан Бобров. Был, подчеркиваю.
1: Да, да, с песенкой «Мама говорила», да.
0: Да, да, да. Как раз вот про то, чем вы наверняка сейчас занимаетесь.
1: Или занимались вместе вчера, а сегодня у вас последствия.
0: Да, да, да. Или вы ничего не помните, а мы вам напомнили. Передача Big Sky FM в прямом эфире.
1: Радио наша Шок. Передача и диджакей Максим здесь.
0: Здесь диджакей Сергей, дорогие друзья. Что касается вот всей этой южной тематики, там же и правда так, у них же они вот по-серьезному так думают.
1: Дураки.
0: Дураки и дороги. О чем это я сейчас?
1: Дай дураку дорогу, правило 3D.
0: Да, одну сломает, вторую потеряет. Да. Это я все к чему насчет южных традиций. Читал я тут книжку про Билла Хейли, нашего императора рок-н-ролла. Так вот, оказывается, что вот когда уже они стали дико популярными, там Rock Around the Clock, все дела, они катались по стране, а катались они на автобусе. И самое страшное для ансамбля «Комец» было ездить как раз в Южные Штаты, потому что там реально местные жители громили автобусы и говорили, что это все сатанисты, убирайтесь там, вот это все. Это вот прям, правда, было такое. Вот, так что не ездите на юг, что бы это ни значило. Почему я все это сказал? Потому что сегодня, кстати, заканчивается 16 августа, а это, между прочим, день, когда умер Элвис. Прикинь, у нас сегодня вся передача — это Элвис.
1: Ну все, океан слез у меня потек из глаз.
0: Ну вы же слышите.
1: Ты какую-то песенку в честь этого хочешь поставить?
0: Нет.
1: Нет, зачем ты тогда это говоришь?
0: У нас не похоронная контора пока еще. Хотя надо же как-то деньги зарабатывать.
1: У нас тут не богадельня.
0: Да-да-да.
1: А Big Sky FM на радио Шок. Поэтому давай что-нибудь веселенькое.
0: Веселенькое не обещаю. Загадочное обещаю. Значит, опять канал. Надо, прикиньте, опять. Ансамбль такой прекрасный девичье трио, который называется Taxi Girls. Вот, они хорошие.
1: Подожди, Taxi Girls у нас уже было.
0: Так не так давно.
1: Как-то мы еще обсуждали, что Taxi Girls, это название было в честь знаменитого фильма 70-х годов для взрослых.
0: Именно. Вот, а песенка High and Lows, по-моему, она еще у нас не звучала. Новый альбом чего? Он вышел буквально там месяц назад.
1: А, ну тогда, конечно.
0: Вот, и опять же, я просто, видишь, в последнее время немножко подсел на всякие вот эти полуэлектронные панки такие. Ми-ми-ми-ми.
1: А я тоже, кстати.
0: Да ты что?
1: Да, да.
0: Инфекция.
1: Люблю танцевальный ритм под жесткие гитары. Под это хорошо спортом заниматься, если что.
0: Запомните эти... эту краткую, но в то же время очень правильную фразу от доктора психологии. Taxi Girls, High and Lows.

0: а и не скажу.
1: Песня.
0: Песня прозвучала, дорогие друзья. Стараемся для вас тут в передаче Big Sky FM. На радиошок. Ура!
1: Вот мы слушали Богдана Боброва до этого, и мы плавно шли к нашей,
0: мы к этому шли.
1: К нашей рубрике «Дичь». И в этот раз дичь опять будет лютая. В дело вступает старейшая фолк-метал группа In Extremo из Германии. Они образовались в 95 году в Берлине. До этого они играли средневековую музыку. И так же, как другие, другая похожая группа Танзвуд, тоже немецкая, тоже с волынками. И они тоже использовали волынки, причем которые они изготавливали сами.
0: Прикинь.
1: И самый главный там, естественно, Михаил Райн, но он любит, когда его зовут просто Миша. Ну, серьезно, да-да. А вообще In Extremo переводится с латыни как «на краю». Вот, и...
0: Миша на краю.
1: Да-да, можно так сказать. И вот... ну, вообще, именно там такой фолк-метал больше реально для, наверное, таких волосачей больше. В отличие от Танзвуда, который более, может быть, электронный, более такой панковый. Вот. Но, тем не менее, хорошие песни есть и там. И вот сейчас мы послушаем песню, которая, в принципе, наверное, многие из нас знают еще с детства. Пели там на каких-нибудь под гитарой, под пьянку какую-нибудь или у костра. Ну вот мне лично до боли это знакомо. Я сам ее...
0: Пьянки у костра под гитару?
1: Да,
0: знакомо,
1: да,
0: знакомо.
1: Под портвишок там всякие. Ну, я уверен, что половина вот из нашей аудитории вот точно эту песню впитали с молоком. Итак, In Extremo.
0: Как называется?
1: Слушаем, это потом.
0: Это не важно. А поскольку вы уже все старые, соответственно, костер и гитара отменяются, а портвишок-то у вас остался. Вы поаккуратнее с этим делом сегодня.

0: Под Тбилиси я гулял с девушкой Алисою. Я сказал ей, подожди, я скажу, попью воды.
1: Доктор психологии, он же диск-жокей Сергей, сегодня принес вам и это в том числе.
0: Ностальгия.
1: Да, вот ностальгический кашель от диск-жокея Максима тоже вы могли сейчас услышать. Все, что вы пожелаете, у нас в программе Big Sky FM. И даже красивые девушки, слушай, ходят, только не зашла.
0: Стесняется.
1: Да, что мы сейчас делаем, дорогие друзья? Во-первых, напомним, ай, уже бесполезно, наверное, не надо уже напоминать ничего. Расстроили вы нас сегодня. Сейчас я попробую сделать так, дорогие друзья, чтобы вы как-то понижать градус нехорошо, а мы это попробуем сделать, поскольку заранее, если мы заранее к этому моменту не приготовились. Сейчас прозвучит медленная и грустная композиция. Не, ну, правда, медляк и
0: скорпы.
1: Обязательно. Не скорпы, а французы, которые называются All. А это вообще будет песня про вас, по всех. Пожилые вы наши. Пожилые, потому что компьютером не умеете пользоваться, кнопки нажимать, ничего не умеете. Ну, куда вас девать? Поставим вам грустную песенку, которая как раз в чем-то под воскресный вечер. Это французы, которые называются Old Boys in Town. Песенка называется Working Day. Это что? Это то, что большинство из вас ждет завтра, если вы не тунеядец и не в отпуске. Вот. Ну, все, говорить больше ничего не буду. А мы пока займемся делами, пойдем познакомимся с кем-нибудь, а потом вернемся.

0: Это была грустная песня про рабочий день, которая завтра вас всех ждет, леди и джентльмены.
1: Ну, это же завтра.
0: Это завтра,
1: так
0: да.
1: Что...
0: Где-то я это уже слышу. Передача Big Sky FM продолжает радовать вас. Вот, пожалуйста, вам французские парни, парни в кепках. Такие прямо вот тот самый трудящий класс французский. Вот в полном объеме.
1: Да, всю ярость рабочего класса они как раз вот в это регги.
0: Прикинь.
1: Чтобы можно было потоптаться.
0: Яростный этот стройотряд. Песня такая была. Че, давай продолжим. Мы за эти 3 минуты сделали столько всего для вас.
1: Да, и вот продолжая тему немцев, и вот мы слушали группу In Extremo, правда, песня была немножко не немецкая, но это не важно.
0: А все будет еще.
1: Вот, а сейчас вот конкретно появилась недавно вот такая... Тема «Новая немецкая волна».
0: Да.
1: То есть там вот какие-то отблески 80-х годов, может быть, и никакого английского языка, все поется четко и по-немецки, и женскими голосами. И вот такой ключевой представитель, молодая певица Паула Каролина. Родилась, между прочим, в 99-м году в городе Ганновер.
0: Не вот. Пожила вовсе.
1: Вот, и очень-очень здорово. И вот таких певиц из новой немецкой волны вот у меня на карандаше уже много. Послушаем в наших последующих передачах. А теперь песенка от Паула Каролины называется «Отто Нормаль». То есть нормальный Отто.
0: Да нормальный я, чё?
1: Конечно.
0: Я свою дозу знаю.
1: Как это, помнишь это мем-то? Джигурда нормальный.
0: Джигурда курильщика знаю. Неважно, короче, кино и немцы продолжаются.
2: Hallo, ich bin Otto. Otto normal. Ich esse Schnitzel. Mir ist alles egal. In meiner Freizeit sage ich Jutti und besuche meine Mutti. Die Jutta aus Wuppertal. Ich arbeite bei Hofmann Automobil. Seit 13 Jahren schon ganz schön viel. Bei uns legt der Chef viel Wert auf Tradition. Deshalb zahlt er immer noch denselben Mindestlohn.

0: Ну, слушай, вполне.
1: Хочешь хорошо. Мороженого? Нет, хочу нормального.
0: Да-да-да.
1: Нормального Отто.
0: Нормальный Отто в программе Big Sky FM. На волнах Радио Шок. Что-то... Вот, это... как, откуда же я это знаю? Была такая юмористическая передача. Вот. Называлась «Осторожно, модерн». Вот. И в одной из этих серий прозвучало: «Дорогая, как ты здесь оказалась? Ты же должна была лечь в институт имени Отто». Там одного из главных героев поймали за нехорошим делом. Вот. Немцы будут еще и сегодня, и, наверное, всегда. Ну, правда, то, что мы послушали, это очень классно. И немецкая волна — это, о, я теперь тоже фанат. Что мы сделаем? Это диск-жокей Сергей. Специально для вас. Только сегодня встречается.
1: Да, диск-жокей Максим здесь.
0: И, мы сейчас...
1: и кроме нас, я так понимаю, никого нет. Значит, в записи.
0: Да и пошли.
1: Те, кто в записи, ждем от вас комментариев.
0: Обязательно.
1: Хотя бы плюсик поставьте, что вы нас слышите. Просто нам нужно понимать, стоит вообще нам продолжать дальше.
0: Я думаю, что... Ну, покажут плюсики. Плюсики покажут. Значит так, сейчас... Я тоже... Я вот не помню. Возможно, мы уже ставили этих прекрасных людей. И сейчас... Вот видите, что-то сегодня вот... Все как-то вот в последний момент у нас происходит. Вот, конечно же. Вот. Хотел я вам поставить еще немцев. Немцы будут, а немножко попозже. А сейчас нью-йоркский ансамбль солнечной музыки рокабилли, который называется Screaming Rebel Angels. Прикинь. Вот. Под руководством прекрасной девушки, которая играет на оранжевой гитаре, естественно. И зовут ее... Как же ее зовут? Скажите, как ее зовут? Не помню. Ну, какое-то очень известное название. То ли Памела Трэвис, то ли что-то такое. Вполне возможно, кстати. Но неважно. Песенка «Hands Off» немножечко еще повеселит вас сегодня. Better

0: Лора Палмер, вот как ее зовут. Прекрасная девушка с гитарой и Screaming Rebel Angels.
1: Ну, я бы сказал, такое яростное рокобили, то, чего не хватает в наших клубах.
0: И чего, наверное, здесь никогда не будет.
1: Скорее всего, что да, не будет.
0: Вот мы вспоминали одного человека, который мог бы спасти ситуацию, но он в Дании. Вот, и завершая разговор об этой прекрасной девушке и ее подельниках, вот, группа что-то лет 7 или 8, и вроде как они уже там поиграли и перестали играть. И тут в 2026 году новый сингл от группы Screaming Rebel Angels. И как думают, кто там помогает им играть на гитаре? Босс Бурер. Ну, мы поставим это как-нибудь в следующий раз. Она не такая яростная, эта песня, не такая веселая, но тоже прекрасная. Продолжим.
1: Да, продолжим. Вот теперь перенесемся в Британию, 80-е года. И вот одно из, так сказать, рабочий класс движения «Ой», «Скинхеды» там и все такое, была вот группа «Блиц». Одна из основных таких, там туда входила их четверка, двое скинхедов и двое панков. И, в общем-то, они, там пластинка Voice of Generation, там вот у них знаменитая.
0: Было дело, да-да-да.
1: Вот. Вот, но в какой-то момент вот у них было, что повелись на такая готическая волна постпанка, и вот что-то такое у них, вот я не знаю, у них одна такая песня или еще есть, но тем не менее вот нужно отметить ее, Flowers and Fire, то есть цветы и огонь, инь и янь.
0: Типичная эта готическая фигня, типичная.
1: Да, и вот постпанк, как он может звучать в руках скинхедов? Как еще я могу сказать?
0: Постпанк в руках скинхедов? Бойтесь, друзья! Ну да, слушай, а Блиц я как-то уже пару раз порывался приносить, но что-то меня останавливало. Вот, а
1: ну, теперь тебя не останавливает ничего. Теперь все, ящик раскрылся, Пандоры.
0: Значит, цветы и огонь. Пожар в цветочном ларьке.

0: Ну, в принципе, не помешаем уже, да? Мы вам не помешаем.
1: Уже нет, тем более, что я хочу сказать, что вот замечательная песенка, но вот партия гитары, вот она, вот есть что-то вот слизанное с группы Joy Division, которая, в принципе, и повлияла на весь постпанк.
0: Ну, в общем, да.
1: И конкретно с песенки «Love Will Tear Us Apart». Мы ее, кстати, еще не ставили. Ее, кстати, вот и Joy Division, конечно, здорово ее в оригинале исполняют, но также и еще кто-то там ее
0: перепевал,
1: даже
0: там.
1: Q.
0: Да-да-да-да-да.
1: Вот. Вот.
0: Я хотел бы добавить, что вот это вот начало 80-х, и вроде там нормальные, ну нормальные же сидели там, бам, панки нормально играли. И очень многих подкосили вот эти постпанк влияния, очень многие перекинулись в это дело. Кто-то там и остался, а некоторые остались уважаемыми людьми. Вот. А здесь вообще самые уважаемые люди этого города. Здесь Рукей Сергей вас приветствует песнями про цветы и огонь. Да. Ну а что еще делать-то сегодня?
1: Диджакей Максим нам тоже сейчас что-нибудь поставит.
0: Да, слушай.
1: Хорошее.
0: Заметил, вот вначале у нас были такие коротенькие, такие боевички, а под конец началось грустное и постпанк. Почему бы и не продолжить? Опять немцы. Я надеюсь, что на этот раз на сегодня все с немцами. Но тем не менее, не из Ганновера, а пес его знает откуда-то. Где-то... Если у Германии есть какая-то граница с Швейцарией, то они вот оттуда. Это ансамбль «Бикини Бич», вот, которые иногда заявляются как раз к самому преподобному Битману с концертами. И больше их знают в Швейцарии, поэтому. Вот. Композиция будет называться «Интроверт». Это про всех вас, которые сидят дома и не любят общаться. Вот. Ну и вот про такого же, который сидит там, такой от холодильника до дивана. Вот. Примерно так. Но песенка в чем-то, ну, в этом же тоже какое-то веселье-то есть, наверное. Пожалуйста.

0: Надо было выдержать эту паузу, потому что интроверты.
1: Да ну их к черту.
0: Правильно, мы продолжаем. Значит, сейчас что мы сделаем? Диджей Сергей приготовил для вас нечто.
1: Да это не то, что нечто, просто, ну, хорошая песня от австралийской лесбиянки из города Мельбурна, Кортни Барнетт, ну, относительно молодая девка, 87-го года рождения.
0: Симпатичная наверняка.
1: Ну, как и все активные лесбиянки.
0: Как все эти из города Мельбурна. Там
1: да,
0: все
1: да.
0: Хороши там.
1: Хорошая
0: все.
1: Песенка «Pickles from the Jar», и там это самое, обыгрывается кое-что.
0: И там это самое. Wait, sorry, let's do that again.

0: счет, я так понимаю, Кортни Барнетт.
1: Кортни Барнетт, да, из Австралии.
0: Из города Мельбурн. Похоже, что у него нет друзей, она сама такая. Одной ногой в барабан стучит, второй ногой играет на гитаре, как у них там принято. Третьей ногой поет. Мы тут немножко поразнообразнее. Вот, будем потихонечку так уже снижать градус ненависти. Я считаю, что надо еще серфа немножко поставить, вот, чтобы вам жизнь медом не казалась сегодня. Вот. И, значит, этот самый серф обеспечит нам крайне модные нынче американцы из группы Desert Undertones. Вот. Они хороши, они такие романтики. Ближе к 11 вечера. Я думаю, что романтика вам не

0: Ну, красота же неописуемая, пожалуйста.
1: Да, настроила даже вот слегка на романтический какой-то лад, не знаю.
0: Да, захотел вот уснуть это под пальмой.
1: Ну, как минимум.
0: Да. Это, да.
1: С бутылкой бурбона в
0: дешевого, да, да, да, под звуки музыки. Это звуки музыки в передаче Big Sky FM на Радио Шок. Мы еще с вами и радуйтесь этому, друзья.
1: Ну вот я как-то в этой как раз вот сегодняшней передаче упоминал, что нравятся нам танцевальные ритмы.
0: Очень.
1: Вот, а и как раз вот такая исполнительница, причем новая, это 2026 год.
0: О.
1: Dusty Strings, или эта группа так называется, Dusty Strings, с какой-то вокалисткой ноунеймовской.
0: Пыльные трусы. Извините.
1: Да, да. Вот, сбил меня, у меня уже другие мысли. Сорян. Немножко. Вот, соединяет вот как раз танцевальные ритмы и заводное какое-то рокобилли или там та свинг. И вот как раз будет вещь Midnight Swing Machine.
0: Это о многом говорит.
1: Да, да, то есть такое какое-то, это самое, то ли техно, то ли диско, плюс какой-то такой рокобильки, вот как-то это все делается, возможно, даже с помощью искусственного интеллекта.
0: Ну,
1: я так подозреваю.
0: Ну,
1: но тем не менее, да, да, имеет место быть.
0: Да нормально, слушай, хорошая группа. Слушай, нет, пускай звучит музыка, она...
1: Итак, Midnight Swing Machine.
0: Да.

0: Опачки.
1: Опаньки.
0: Да, Dusty Strings, дорогие друзья.
1: Здесь стринг имеется в виду не стринги, то, что ты имел в виду, а струны.
0: Извините, вырвалось. Пыльные струны. Тоже, тоже хорошее название. Это, знаешь, такой сильно... Если это искусственный интеллект, то сильно пьющий. Бывают же такие. Она у тебя что, на водке работает? Она у меня на всем работает, как говорят программисты. Ну, чего, мы еще здесь, мы вас чуть-чуть...
1: Как там в песне поется, заливаем в этот, в бак не бензин, а чистый спирт.
0: Опачки, что за песня такая?
1: Ну, Аркадий Северный, это самая из Орла-то группа, уже «Желтый фантомас», мы же как-то ставили.
0: И песня про Кадиллак, точно.
1: Про Кадиллак, да, да.
0: А Аркадий Северный рассказывал, разбились по пьянке с тестем на даче. Это очень хорошая песня, и все хорошо.
1: Да, слушайте наши старинные передачи, если хотите понять, о чем мы иногда тут шутим.
0: Ну, или если хотите вообще стать людьми.
1: Да,
0: вот
1: да, потому что вот в телеграм-канале, допустим, все это можно послушать, а также группа ВК Big Sky FM, там вот архив наших передач.
0: Подписывайтесь обязательно. Вот,
1: да, и комментируйте тоже.
0: Комментарии, да, нужны. Да, да, нам нужны комментарии.
1: Нам нужна обратная связь от вас.
0: Чертиков-то ловишь простыней, как говорится.
1: Да не, это я хотел муху поймать. Я понимаю. Залетела к нам мушище.
0: Муха! Значит так, дорогие
1: давай,
0: друзья.
1: Давай, чтобы мухи не залетали, поставь-ка нам чай.
0: Не, наоборот, это как. А вот есть же такая серия музыкальных композиций среди музыкантов, выступающих в кабаках. Есть такой разряд песен, который называется «Смерть мухам». Это такие грустные медляки. Если у вас... Если у вас сейчас все хорошо, вот, то станет немножко хуже. Мы к этому сегодня тоже стремимся. Значит, еще одни австралийцы. Последние на сегодня австралийцы. Хватит уже этого всего ходить вверх ногами. Ансамбль «Серфмист». Вот, есть такие, не помню из какого города. Да там... Там все города на одно лицо.
1: Там на самом деле в Австралии не так много и городов-то.
0: Тебе на К. Камбера, да. Вот, неважно. Значит, ансамбль «Серфмист», и это будет... Почему я их сегодня взял? Это тоже премьера, и они, в принципе, они тоже неплохие. Но будут ли они неплохие в этот раз? Не знаю, это будет песня. Она будет называться «Раби Риптайд». Про смертельный... про что-то смертельное или наоборот. Вот, короче, слушайте, но не грустите, это ненадолго.

0: грустные песни про, ну, прилив.
1: Слушайте, ну вот мне показалось, что это даже далеко не серф какой-то, а вот, вообще не серф. А вот что-то мне напомнило британский постпанк, но не готический, а вот такой постпанк рабочего класса, как я уже говорил, New Model Army или вот какая еще... Киллинджок, вот такого плана. Ну, а,
0: Киллинджок-то
1: такие,
0: пободрее,
1: конечно, аутсайдеры, будет. Аутсайдеры вот такие, да. Постпанковские. Вот ими по настроению, да, в принципе, и по звуку гитар даже. Вот.
0: Ну, я надеюсь, что вы почувствовали себя настоящими аутсайдерами сегодня. Да.
1: Конечно, понедельник завтра. Да. Ага. Вот, и чтобы взбодриться, чтобы не так все плохо, я вот предлагаю на этот раз уже итальянского исполнителя рокобилли, именно Антонио Саргитоне, с замечательной песенкой «Бом-бом». Помните, у нас такая там в 80-х, в 90-х годах была такая музыкальная эксцентрика, ансамбль «Бим-бом».
0: Было.
1: Вот.
0: Да они были какие-то редкостные эти.
1: Ну не знаю.
0: Ну, зато весело было.
1: Ну, не знаю, моим родителям очень нравилось. Вот. Вот, группа, там, вот это кино, «Алиса», это что-то вообще видеть невозможно, особенно вот Гребенщикова это. Вот ансамбль «Бим-бом», вот это я понимаю.
0: А ведь она была права. А тебе я добавлю, что вот это тот момент, когда вот надо слушать программу «Big Sky» от начала и до конца, потому что то, что вы сейчас услышите, это просто шедевр.

0: Ну, после этого уже вот все, тут надо заканчивать.
1: Я когда приносил эту песню, я даже не подозревал, что в какой дикий восторг вообще это все Антонио Саргитона, диджея Максима, который видел в этой жизни все буквально, в какой восторг, в дикий вообще это вольется.
0: Что у меня вызвало восторг? Во-первых, офигенный дядька, во-вторых, как грамотно у нас сегодня выстроена радиопередача Big Sky FM.
1: А, ну это математически правильно.
0: Это наука! Вот в чем дело-то.
1: А вы не слушаете в онлайне. Это
0: фу,
1: вы,
0: на
1: вы
0: вас
1: теряете много.
0: Да,
1: у нас
0: да.
1: Просто, вот и говорю, просто математически выверено все.
0: А в записи этого нет. В записи какая математика? Вот, ну слушай, я еще добавлю, что тут же еще у рокобилли и у рок-н-ролла в Италии же есть свои традиции. И, по-моему, один из главных в начале этих традиций, конечно же, Адриано Челентано.
1: Вот, он как заложил основы, а потом...
0: Первый кирпич!
1: Да, а потом стал играть другую музыку. Потому вот что хватит.
0: Правильно, да. Тут история какая. В Италии же вот в конце 50-х, во второй половине 50-х годов прямо дико боролись с рок-н-роллом, с Элвисом Пресли, чтобы он был здоров всегда. Прямо вот запрещено было и петь по-английски, и никакого рок-н-ролла. Там, фу, там не надо вот нам этого всего. И Челентано в одной из песен что сделала? Там была песня без слов, примерно вот такая. Бум-бум, трам-трам, вот это вот все. И это тоже шедевр. Вот, и, по-моему, если не ошибаюсь, именно с этой песней он впервые появился в кино, а именно в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Вот, фильм тоже в свое время просто вызвал бешеные скандалы, потому что там прямо все, разврат, там порнуха и всякое такое, разврат, порнуха, еще и рок-н-ролл до кучи. Ту! Вот, и что характерно, в фильме есть кусочек самого Челентано, он там со своей группой, по-моему, исполняет вот что-то подобное, вот такую песню. Естественно, начинается в зале драка. Вот. А я надеюсь, что у вас тоже, если кто-то из вас жив, ну, дайте по морде кому-нибудь. Чего, будем потихонечку успокаивать вас, Значит, последнее вот, что вот от сердца отрываю, от сердца прямо отрываю вам, кого я вам отрываю от сердца? Швейцарцев опять, прикиньте. Ну что, волшебные футболочки делают, да. Ансамбль Jackets. И прямо вот такая полугараж, полупанк успокоительный, который называется «I tried». «Без тебя», говорит, «пробовала я» или «пробовал». Вот, но и не идет, не
1: я
0: идет.
1: Я пытался.
0: Пьяный врач мне сказал. Ну, примерно обо всем об этом.

0: Ну, вот примерно так. Все.
1: Все так все.
0: Не, знаешь, единственное скажу, что это были швейцарские джекет с песней «Outright». Почему она в том числе попала сегодня в плейлист? Там начало, как у Берцефала в песне про свинку Пикачу, если помнишь. О, хорошая песня. Все.
1: Напомним слушателям.
0: Потом.
1: Потом, да. Сейчас пока, чтобы дальше бодрость продолжалась, я предлагаю послушать великого ужасного Роба-зомби.
0: Сопровождение великих ужасных Гастли Ванс.
1: Да, да, его работа с серфовой командой The Gastly Ones. Это 98-й год. Ну, вообще, про Gastly Ones, наверное, вам лучше расскажет диджей Максим, потому Потом. Что он как бы знаток серфа. А от себя просто скажу, что как раз вот этот 98-й год, Роб Зомби, он тогда распустил свою группу, в которой он начинал, White Zombie. И решил начать, так сказать, карьеру сольную. Вот, но у него уже была студия, у него уже был лейбл. И вот он почему-то вот полюбил вот эту команду серфовую, хотя сам он играл другую музыку совершенно, то есть там и индастриал рок. Вот. Но тем не менее, вот чем-то они ему приглянулись, может быть, тоже тематикой вот этой загробной, там какой-то еще чего. И вот он их стал продюсировать, и они выпустили на его лейблы как раз альбомчик. И вот совместная у них песенка произошла, естественно, называлась «Хэллоуин».
0: Естественно.
1: Сейчас хотя бы не «Хэллоуин», но...
0: Ну, кстати, скоро-скоро. Ну,
1: скоро готовимся, да, готовимся, да. Готовьте свои макияжи. Там костюмы.
0: Рожки.
1: Да, вот, и слушаем эту песню.
0: Роб Зомби и Gastly Ones.
1: Да, да, и на самом деле это звучит очень свежо и по нынешним временам, и чем-то напоминает такой стиль, как Сайкобили, только в лучших его проявлениях, а не как там принято.
0: Сайкобили курильщика.
1: Да.
0: Ну, давай я от себя добавлю, что, скорее всего, они просто были из одной тусы. Вот, поэтому, а в Gastly Ones 98-й год, по-моему, это был как раз дебютный альбом, он самый-самый их известный и прямо самый качественный. Было две песни с участием Роба Зомби. Одна вошла в альбом, собственно, в первый, а вторая вот вышла, и, во-первых, отдельным синглом, и потом на какой-то хэллоуинской компиляции она тоже прозвучала. А сейчас прозвучит и здесь, хотя у нас тут вообще не компиляция.
1: Не хэллоуин еще
0: вообще пока. Ни разу. Хэллоуин, Роб Зомби и Gastly Ones, пожалуйста.

0: На колени, негодяи. Роб Зомби и Гэс Ливанс.
1: Кстати, Роб Зомби в этом году выпустил альбом. Я его уже послушал. Но
0: хорошо?
1: Пока не расслышал, но пока не услышал явных хитов, как, допустим, на прошлых альбомах. Но я думаю, что расслышал.
0: Что-нибудь найдем.
1: Да, да, потому что это всегда событие для меня. Я в последнее время полюбил именно музыку более качественную, чем раньше, более злобную.
0: Потому что я работаю над собой.
1: Да, да, я работаю над собой, и я это вам, блин, докажу вот прямо сейчас последним номером.
0: Мы вообще... Давай только, извини, добавлю, Роб Зомби — это прекрасно, на колени негодяи, вот это для вас специально было. Гэс Ливанс, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом они воссоединились, они так, они периодически появляются, а тут воссоединились, выступили на фестивале Surf Guitar 101 с большим успехом, и вроде как там пошел слушок, что будет новый альбом. Ждите информации. Вот как-то так.
1: Да, ну а мы здорово провели сегодня время в студии. Жалко, что нам никто не писал. Конечно. Но да ладно.
0: Больно чувствовать себя в одиночестве. Шутка.
1: Вот, и мы планируем, наверное, в следующее воскресенье также выйти в эфир,
0: потому
1: что у нас материальчик тоже имеется, и на следующую передачу тоже, время вроде тоже есть. И, ну, все зависит от вас, как будет ваша активность уже в комментариях к записям, которые завтра уже любезно диджей Максим вынесет на суд аудитории завтра к вечеру, да?
0: Я думаю, что
1: в телеграм-канале, а также в Big Sky FM, куда вы, да, если кто-то слышит нас сейчас, то подписывайтесь немедленно.
0: Обязательно.
1: Вот, под конец мы послушаем что-нибудь злобное и лютое.
0: Естественно, немецкое.
1: Ну,
0: в чем-то.
1: В 50 на 50, потому что здесь будет такая коллаборация норвежских металлистов Мортис под руководством некого Ховарда Эликсона, вот, Норвегия, Осло, и его работа со старейшей индустриальной метальной группой D-Krups. Они, причем ребята с 80-го года мочат индастриал, между прочим.
0: Прям как
1: ставим,
0: мы.
1: Да, да, практически, да, да. D-Krups вот для меня как-то, я вот именно индастриал по-немецки как-то не очень раньше воспринимал. Даже вот, к сожалению, не пришел на концерт, когда они к нам приезжали. Тогда был смешной случай. Уважаемый наш барабанщик, к сожалению, покойный Валера Трушин, он как фанат D-Krups, естественно, потянулся к своему этому самому кумиру, а вокалист D-Krups Юнгер Энглер, он, короче, в ужасе убежал от Валеры Трушина, настолько он был страшен.
0: Валера был добрый.
1: Да, да, ну те, кто помнит и знает Валеру Трушина, должны улыбнуться сейчас и вспомнить его. Ну вот, и посвящается всем старинным злодеям 80-х и 90-х годов наших, которые, к сожалению, многих из нас, ну, как бы уже нету. Вот, композиция «Доппельгенгер», то есть «Двойник». Ну, вот такое что-то мистическое будет. То есть, напомню, это норвежская команда «Мортенс» и... немецкая индустриальщики D-Krups. Вот.
0: Все, нечего добавить тут. Спасибо, что слушали. Следите за анонсами Big Sky FM. Мы всегда с вами. Ну, как всегда. Стараемся.
1: Все, пока.
0: Контакт, телеграм, подписывайтесь, пишите, поставьте плюсы. Всем пока.
1: Пока. А?

Я в шоке. Radioshock.ru

Сетевые издания «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.